места, весны стала смерть. Наступит день, и война станет сном, и в небе вновь будет свет.